Салата, а у дитятки маво и получше того. Ай, баю, кота, и постелюшка мягка, а у дитятки маво и помягче того. Ай,

Исчисля Ти, Господи Боже наш, молиме, жебе звеслухав слова нашой просьбы и молитвы, а через свою благодать и великодушност помиловав своих храбрих всех верников с нашей фарности, жебе звеполнив всетки их просьбы и отпустив им каждую добровольную и недобровольную провину, на их умоляння и офиры будуть перед престолом Твоего владарства любоприяты. Сохрани их от всетких выявленных и скрытых неприятелів, и высвободи их с каждой напасти, биде жалю и хвороты, а дай им здравия и долгий живот. Шитки просьме, Господи,

Воскресе из мертвых Христос, истинный Бог наш, молитвами пречистая своя Матере, святых славных и всехвальных первоверховных апостол Петра и Павла и прочих, честного и славного пророка претечи и крестителя Иоанна, и живо святых отца нашего Иоанна Златоустаго, архиепископа Константиня Града, святого священного мученика Корнилия Сотника и память обновленных храма святого Христа и Бога нашего воскресения, Jehože sovršajem, blaženek svjašćeno mučenik Pavla i Vasilija, episkopo Prjaševskih i metod.

Отце нашим, блаженнейшим митрополите Онуфрий, Господине нашим, высокопреосвященнейшим митрополите Феодоре, честни пресвитерстве во Христе диаконстве,

просвещению разума славы Божия, о лице Иисус Христове. Имаме же сокровище сие, скудельный

Мы живые в смерть предаемся Иисуса ради, да и живот Иисусов явится в мертвенней плоти нашей, тем же смертью бо в нас действует, а живот в вас. Имуще же тожде дух веры по писаному, веру в актив.

молимся о милости жизни, мире, здравии, спасении, посещении, прощении, оставлении грехов, рабов Божиих, братьев и святого

Молимся тебе, Господу Богу нашим, єже услышу тися гласом молення нашої молитви, помилуй Отера Бога Твоєго здравия, долгоденствия и блаженнейшего митрополита Онуфрия, митрополита Федора, соборне наше духовенство, соборне православный наш народ. И о здравии всех поминаемых в сорокоусті, и воинов наших, и переселенных, и всех сущих бедах, и напасти в больнице лежащих, на чужині трудящихся, благодатью и щедротами исполнитися прошения їх, не спосилай людям нашим дар духовного, телесного исцеления. Рцем всі, Господи, услыши и помилуй.

Христианские кончины живота нашего безболезны, непостыдны, мирны и добро ответа на страшным судыще Христове просим. Пресвятую, пречистую, пребласловенную, славную владычицу нашу, Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувши сами себе

0: изрядно пресвети, пречисти, преблагословенни и славни, Владычице нашей Богородице и Преснодеве Марии. Пресвятая Богородице, помогай нам.
1: Господи,

Господи, велико Господи, наце наше нуфрие блаженіше мидро боле таки іскився України. И Господи, на наше високе преосвященіше Федора, мидро боле тому качуською Ужгородського. Их же даруй святым твоим церквам, в мире целых, честных, здравых, долгоденствующих, правоправных.

Воскреси из мертвых! Христос, истинный Бог наш, молитвы пречистые своей матери, святых славных всех хвальных апостолов, святых Кирилла и Мефодия, святых Ильяна Златоустого, и святых праведных Бога, церкви, маны, всех святых помилуй, ты спаси от языка благах,